0: голову. То есть есть люди, которые действительно страсть так сильно одолевает, да, что человек, к сожалению, все, что было, так скажем, нажито непосильным трудом, все человек спускает все это в какой-то момент, практически, наверное, до конца не отдавая себе отчет, а что вообще происходит. Потом есть тоже интересное такое состояние, когда у человека, когда мы говорим «каменное сердце», да, вот когда человек такой вот грубый, черствый и не обращает внимания на других людей, да, и это вообще очень, допустим, может быть, человек не интересовать.
1: Угу.
0: И когда человек потом возвращается к жизни, вот действительно как некому другому, в другое состояние, да, то есть он смотрит и говорит, а как вы меня вообще терпели? А что со мной было, да? И почему это произошло? А это живой некий такой процесс, что действительно человек, он может духовно умереть. То есть что значит умереть? А, вот эти чувства, органы чувств, они перестанут просто функционировать в нужном, правильном русле, так как это задумано Творцом. И когда человек вот этот ориентир, да, на образ Божий теряет, то есть он становится совершенно другим, становится полной противоположностью. Грубым, черствым, да, там, таким, который никого не слышит и не понимает. И это тоже у некоторых людей есть какой-то процесс, тогда как, ну, какой-то период, вернее, это происходит. А потом человек как бы возвращается к жизни. Ну, Господь по своему милосердию, по молитвам его близких, родных, он его возвращает к обычной жизни, вот, ну, к нормальной жизни. Есть примеры людей, которые там наркоманы, алкоголики, да, через какое-то время там у них когда есть такой вот опыт, они действительно воспринимают себя, знаешь, отец Игорь, как умерших. И потом, когда они уже начинают вести такой трезвый образ жизни, когда они уже дают такое обещание, да, в трезвости уже там на 3 месяца, там на полгода, на год, там потом на 3 года, потом вообще, как бы так скажем, оставляют, да, там любое там употребление спиртного. Они считают себя именно воскресшими. И они как раз понимают, мне приходилось беседовать с людьми, что это по милости Божьей. Господь дает им вот это воскресение к жизни. И так вот бывает, опять же, считали умершим, да, там, солдата, и он там оказывается живым. Тоже как бы чудо, где как бы человек как бы воскрес. То есть его считали умершим, да, оплакивали, и он тут раз и оказался живым. Поэтому вот такие примеры, мне кажется, где действительно мы можем, действительно, в нашей жизни здесь не нужно, чтобы Господь пришел, да, и показал нам какое-то там такое вот чудо, что вот смотрите, как я могу воскрешать умерших. Потому что с точки зрения Божьей это ближе, наверное, все-таки к шоу, чем действительно такому чуду, которое поможет, вразумит человека. А если мы будем внимательными к этим процессам, то, оказывается, эти чудеса-то, они есть, и, может быть, даже они и в жизни наших знакомых, они есть, эти чудеса.
1: Да, иногда и в нашей жизни. То, что вы говорите, это как-то отзывается и в своей жизни тоже. Почитаем святых отцов, дорогие друзья, на радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Свято-Никольского храма города Химки, диакон Игорь Цуканов. Мы читаем сегодня слово святителя, священномученика Илариона Троицкого, «Пасха нетления». И вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
2: Почитаем святых отцов.
1: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Христос воскресе! Всех поздравляем со светлым Христовым воскресением. И читаем мы сегодня слово священномученика Илариона Троицкого, архиепископа Верейского, которое называется «Пасха нетления». Так вот оно заглавлено в тех источниках, где его можно найти. У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Свято-Никольского храма города Химки. И я, диакон Игорь Цуканов, и мы продолжаем читать священномученика Илариона. «Человечество всегда видело внутреннее тление своей духовной природы и всегда воочию видело разрушение храмины тела. Сознавать, что ты духовно гниешь, и знать, что тело твое – достояние червей – вот удел грешного человека. Где же здесь радость, на что надеяться в будущем? Грех в существе своем связан с

0: несчастьем и страданием. Грешное сознание и будущность рисовало мрачными, безотрадными красками. Шеол еврея, царство теней в мрачном аиде эллина и римлянина – безотрадная будущность. Спасение есть исцеление. Спасение есть освобождение от тления. Спасение есть возвращение изначальной доброты нетления, ибо создан был человек вне истления, пишет священномученик Ларион Троицкий. То есть создан был человек нетленным, получается так. И замысел Бога о человеке был именно такой.
1: Изначально, да. Потому что то, как мы уже говорили, да, ссылаясь на послание к римлянам апостола Павла, там как раз и говорится, что первым грехом как раз смерть, она проникла в человеческую природу, а изначально такого замысла не было. То есть человек изначально был бессмертным.
0: Ну да, смерти не было.
1: Да, и смерть – это как некое ограничение, да, такое вот, в греховности человека, чтобы как-то его ограничить в его, таком, скажем, скатывании во зло.
0: Чтобы зло не стало бессмертным.
1: Да, чтобы зло уже не стало бессмертным. Интересный какой момент из жизни владыки Илариона? Нужно вспомнить, мне кажется, полезный такой момент будет для понимания, почему он вообще вот эту тематику поднимает, о том, что он поступает в академию в 1906 году, ну, где-то там ему около 20 лет было, и как раз после революции 1905 года. И на тот момент как-то ему было неспокойно, он искал такой вот ответ, а почему же произошло? То есть, когда он пришел в академию, такая была такая немножко, настолько-таки были какие-то либеральные такие взгляды, размышления, там, поступки тоже у студента в академии были какие-то несоответствующие будущим пастырям. И он, конечно, очень много размышлял, а почему же так произошло. И как результат для себя он как раз вот вывел такую идею о том, что когда человек потерял, да, вот общение с Богом, то есть наша как таковая русская христианская культура потеряла вот, вот это вот общение, соединение с Богом, да, вот в своем, да, вот таком понимании человечества, стали меньше причащаться, да, стали меньше ходить в храм, стали как-то вести, да, другую там такую жизнь, и, соответственно, жизнь человека, она как раз и была заражена грехом. И вот он, как бы, видя вот какие-то такие, такое поведение своих там знакомых, он, честно говоря, был в таком недоумении, да, то есть почему люди так себя ведут. И как раз вот это отклонение человека от общения с Богом приводит его к тлению, да, то есть чему? Вот это вот вирус греховный, он привязывает человека, и то, как он уже говорил, он его меняет, меняет его взаимодействие с его волей, с его органами чувств. И то, что для человека было ненормальным, да, когда он жил с Богом, когда через какое-то время человек живет во грехе, то для него это становится нормой. А наоборот, то, что было нормальным состоянием, да, вот жизни с Богом и нормальное такое, скажем, функционирование его восприятия жизни, скажем, вот так вот, оно для него становится уже непонятным. Как люди, да, которые живут вне церкви, они говорят, ой, зачем туда каждое воскресенье ходить? А зачем так часто исповедоваться? Ой, да вроде они таких грехов-то никаких-то не видят. Вот интересный такой момент, что люди, которые живут вне церкви, когда вот общаешься на нейтральной территории, они, и в принципе нет у них вот этого ощущения греха. И они его как-то не понимают, не чувствуют. И как результат, да, они не понимают, а в чем там каяться-то нужно?
0: Знаете, мне кажется, что нет ощущения вот греха как болезни. То есть есть ощущение, может быть, понимание, вернее, греха как, ну, каких-то отдельных нехороших поступков, а вот именно ощущение, что ты вообще болен этим всем, что тебе плохо из-за этого в целом, не в те моменты, когда ты вот какой-то грех совершаешь, а вообще, что он тебя разъедает в принципе всегда. Вот этого нет.
1: И нет даже, мне кажется, какого-то различия в степени греха. Потому что для них грех – это что-то, ну, страшное такое. То есть человек кого-то убил, да?
0: Ну,
1: там.
0: Да.
1: Вот, вот это грех, да? А все остальное, ну, там…
0: Знаете, все мы люди.
1: Да, все мы люди, всякое бывает в жизни. А здесь все-таки Владыка у нас, так скажем, сегодня предлагает нам поразмышлять, да, о том, что в принципе о тех процессах мы не говорим о том, что каких-то страшных грехах. Да, страшный – это прям страшный грех, да? Но… песчинки, да, которые попадают в нашу жизнь, как святые отцы нам говорят о том, что, ну, по сути дела, без разницы. Один большой камень повесить на шею и бросить человека в море, или ему набрать...
0: Миллион песчинок.
1: Мешок песка набрать ему.
0: Да.
1: Суть она будет одинаковый результат, да, привязать. И поэтому здесь очень интересно, мне кажется, Владыка делает нам сегодня такие замечания о том, что в его время, да, вот еще до, такой скажем, до революции 1917 года было уже такое внутреннее такое разложение у людей, где они потеряли вот эту живую связь в таинствах. И почему Владыка был уже как таковым на нашем поместном соборе 1917 года яростным таким восстановителем патриаршества, потому что он как раз и говорил, что вот те плоды, которые есть у нас, да, вот к окончанию, к началу 20 века, это результат того, что в 18 веке у нас было упразднено патриаршество. То есть патриарх, он был как некий такой пастырь, да, то есть некий ориентир, который говорил, что нужно делать, да, переживал за какие-то такие вот, скажем, духовную жизнь. То есть, и говорит, как раз когда было упразднено патриаршество, стали возглавлять, вот, скажем так, синод, да, люди, которые вообще могли быть там не церковные, которых там назначал император на должность, да, там, руководителя, да, там, обер-прокурора, руководителя синода. И это еще и привело к такому формализму, которые люди, да, должны были там для галочки там раз в год сходить там, поисповедоваться, да, причаститься там. Но живой потребности в этом не было. Нужно было оздоровление человеческого естества. Это оздоровление и дано воплощение Сына Божия. Мы не могли бы сделаться нетленными и бессмертными, если бы нетленный и бессмертный не сделался прежде тем, что и мы. Нетленный и бессмертный в единстве своей личности воспринял тление и смерти мое естество, я-то бывшее. Естество тленное получило прививку нетления, и начался процесс обновления твари, процесс обожения человека. Началось созидание богочеловечества. Жало смерти притуплено. Тление побеждено, ибо дано противоядие болезни тления.
0: Ну, такой понятный образ.
1: Да,
0: прививка.
1: Вот. Прививка, да. Прививка, она же сама по себе не дает гарантии того, что человек не будет болеть. Но она дает как раз выздоровление. Она дает, так скажем, возможность человеку более облегченного протекания той или иной болезни. И мне кажется, очень хороший пример приводит Владыка, да, вот для нас, для нашего такого понимания о том, что благодаря этой прививке вот этот процесс нашего разложения, он остановился. И эта прививка, которая происходит как раз благодаря таинствам церкви, человек как раз становится сопричастным вот этому процессу выздоровления. Наверное, так вот очень интересно будет, мне кажется, отец Игорь, сформулировать то, что до нас сегодня пытается донести Владыка.
0: Но это как раз делает понятным, зачем вот как воскресение Христово влияет на нас.
1: Как сегодня оно к нам относится.
0: Как сегодня относится.
1: Почему мы это празднуем, почему мы каждый год празднуем?
0: То есть Христос – это тот росточек, который привит, причем человеческий, да, росточек той же природы, которой и мы. Вот поэтому ему нужно было стать человеком. Потому что невозможно привить к яблоне, там, не знаю, черешню. Ну, хотя, может быть, и можно, не знаю.
1: Я думаю, что здесь из семечки яблони, да, не нужно ждать вишни. Но мы можем действительно сделать благодаря этой прививке, да, то есть, допустим, какому-нибудь к яблоне веточку, да, там, привить. Сейчас же есть, да, всякие прививки же они делаются, да, вот такие.
0: Да.
1: И можно какую-то веточку и привить. И Господь же своим же последователям, он же и говорит о том, что он говорит, он лоза, то есть он ствол, да, говоря вот нам понятным языком.
0: Да-да, это очень
1: веточки,
0: важное место.
1: А веточки, а вы есть веточки.
0: Да.
1: То есть когда, то есть если вы как бы считаете себя такими независимыми, да, от меня, да, то есть вы автоматически отрезаете себя от меня. Но вы лишаете жизни, вы лишаетесь этого источника жизни. Потому что, да, вот мы Царю Небесный, когда будем, да, вот петь уже на Троице, там же говорится о том, что жизни подателю.
0: Да.
1: Вот это очень важный, да, такой ключевой момент. И только когда эта веточка, она находится на стволе, она тогда жива.
0: Живет.
1: И она тогда приносит плоды.
0: Да. Замечательный образ. Пасха нетления заставляет вспомнить таинство воплощения. Непроходимы были врата смерти. Все земнородные неизменно к этим вратам подходили, за ними скрывались, трепеща и ужасаясь. Но вот воскрес Христос. Что это значит? Это значит, что спасение совершено воистину. Ведь человеческое естество соединилось с естеством божественным в лице Христа не слитно, не изменно, не раздельно и неразлучно. Цитата из постановления, да, Уроса IV Вселенского собора. Mm-hmm. Как божество и человечество во Христе соединены. Не слитно, не изменно, не раздельно, неразлучно. Но не Бог прошел через врата смерти, не перед Богом распахнулся вечности чертог, не ради Бога отвален камень от дверей гроба, но ради Бога-человека. Вместе со Христом прошло через таинственные врата смерти наше человеческое естество. Царствует смерть, но не вечнует.
1: Замечательно. Мне очень понравилась эта мысль Владыки, ту, которую он пытается донести, да, вот, до своих слушателей в этой проповеди. О том, что не перед Богом, да, открываются эти врата, а они открываются как раз перед человеком. Да, через Бога человека, да, скажем так, оно открывается для всего человечества, открывается вот эта возможность угу. быть сопричастными не только этой победы, да, такого, скажем, философского понятия, а некого символа, через который Господь дает нам выздоровление, дает нам исцеление и спасает нас от тления, нашу природу. И нашу природу, скажем так, биологическую, да, дает ей силы и дает правильное как бы направление мыслей. Потому что вот то, о чем мы говорили, да, уже отрывок, о целостности человека, да, из Евангелия. Да, угу. Из-за того, что в нем была, в этом человеке нарушена какая-то целостность, в нем начали протекать сильные болезни, настолько, что он даже ходить не мог. Угу. Это тоже, я думаю, имеет к нам, да, какой-то части отношения, потому что когда человек сильно болеет, да, он действительно ходить не может, он никуда угу. идти не может, ему ничего не мило. Да. И тогда, когда в человеке начинаются обратные процессы, да, когда он как бы собирается, то действительно он может двигаться. Это действительно тоже такое очень... Это символично, скажем так, вот в нашем понимании. И Господь действительно через свое воскресение возвращает нас к такой вот жизни, где человек может двигаться. Угу. А из-за болезней, да, вот это же тоже, вот, я думаю, достаточно понятный для нас образ. Человек болеет, потерял эту целостность, не может двигаться. Человек выздоравливает, и духовно тоже, мысль его там, да, вот выздоравливает. Почему? Врачи тоже не рекомендуют, да, когда человек болеет, не смотреть телевизор там, не слушать, да, отлежаться. Угу. Вот уж, да, вот такая рекомендация, она очень простая. Для чего? Для того, чтобы целостность мысли, да, вот наших как, каких-то было, нас была. Потому что когда человек как бы здоров, да, он там рилсы листает, там разную информацию, да, там слушает, как те говорят про эти новости, кто как, да, там преподносит. И у него получается такая некая, он теряет целостность, да, такую, угу. кто, чего, каждый свою сторону преподносит, да, что вот он прав. А когда человек вот отдохнул, набрался сил, вернулся к целостности, да, то есть внутри, и у него тогда появляются силы на восстановление. Ну, тогда и восстановление, выздоровление идет быстрее. И здесь вот эти духовные процессы тоже, наверное, каким-то образом, вот, ну, я думаю, что можно соотнести.
0: Мне тут почему-то вспоминается еще момент воскрешения Лазаря, который перед самой вот Страстной Седмицей мы вспоминали, когда там есть такие слова интересные в Евангелии, что когда уже Лазарь вышел из гробницы по слову Господа, Христос говорит: «Развяжите его и пустите идти». То есть вот он до этого 4 дня находился в обездвиженном состоянии, ну, был мертвым, а здесь вот ему нужно, его как бы развязывают, то есть он опять же вот получает некую свободу движения, и ему еще нужно идти, то есть расходиться как бы, начать двигаться, потому что нужно, чтобы все его вот эти вот так сказать, ну, члены тела, да, там кровь и все прочее, начало двигаться, чтобы вот эта жизнь в него вошла.
1: Да, интересный символ, да, отец Игорь, да, соглашусь с вами. Да,
0: здесь вот все как-то
1: да, вот... Смерть – это обездвиживание человека,
0: да.
1: А жизнь – это как раз движение.
0: Движение.
1: То есть, когда жизнь, она прекращается, да, вот движение прекращается в человеке, есть большая вероятность, что какие-то запускаются процессы, да, какого-то тления внутреннего, да. Тоже бывают такие процессы внутри у человека, да, вот они запускаются, что он еле-еле, да, сил хватает смотреть телевизор. А когда у человека есть хорошая, нормальная жизнь, ему и некогда этот телевизор-то, собственно говоря, смотреть, потому что он получает удовольствие от вот этой полноценной такой вот жизни, которая иногда наполнена, может быть, преисполнена какими-то действительно событиями.
0: Да.
2: Почитаем святых отцов.
0: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Именно этим мы и занимаемся сегодня. Мы читаем священномученика Илариона Троицкого, его слово «Пасха нетления», проповедь на Пасху, сказанная, ну, около уже 100 лет назад. У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Свято-Никольского храма города Химки и диакон Игорь Цуканов. И мы продолжаем читать священномученика Илариона.
1: «Страшна была смерть роду человеческому раньше смерти Христовой. Но после Христова воскресения человек стал страшен для смерти, ибо один из нас победил смерть и остался во гробе и не увидел тления. Пасха освобождения Израиля из Египта. Наша Пасха – освобождение от рабства, смерти и тления. Христос воскресе! Я знаю теперь, что мое спасение воистину совершено. Я знаю, что Бог действительно явился на земле. Были великие люди, победители стихии, победители природы, но смерть всех равняла и обнаружила наше общее ничтожество. Кто этот, прошедший врата смерти? Он может быть только Богом. Значит, воистину воплощался Бог на земле. Воистину принесено целительное врачество против разъедающего меня и меня мучащего тления».
0: Ну вот святитель, священномученик Иларион, он так пишет, как будто вот действительно для него же совершенно очевидно, что воскресение совершилось, причем воскресение не только Христово, а именно воскресение всего творения. Вот он, как бы, для него это совершенно реальность. Вот он видит все признаки того, что как бы вот человеческое естество теперь воскресшее уже, теперь приобщилось нетление. Мы-то этого все-таки часто не видим. Вот несмотря на то, что... Вот мы уже обсуждали, да, батюшка, недавно как раз, что есть, конечно, есть признаки, такие намеки, свидетельства того, что воскресение, оно... Начало воскресению положено в нас, так скажем. Но это не всегда для нас очевидно.
1: Наверное, очень интересный момент, когда мы коснемся, опять же, жизни священномученика. Он был рукоположен в епископа. И буквально через несколько лет происходит у него первый арест. И так как мы поговорили где-то, да, там какой-нибудь там 25-26 год, где владыка мог там написать, скорее всего, что это было написано в ссылке, потому что, ну, буквально у него был первый арест, его вроде бы отпустили, потом опять там арестовали, сначала там отправили в Архангельск, потом вроде он вернулся, потом только он вернулся, отправили уже на Соловки, в лагерь. В Соловках его должны были освободить. Он заболел тифом, должны были его отправить в Казахстан, и вот
0: по дороге обратно.
1: В дороге, да, он, владыка, умер 28 декабря 1929 года. Зачем мы об этом говорим? О том, что он как раз сам пережил это все на себе, о том, что, конечно же, человек, который просто по-философски будет рассуждать о смерти, о воскресении, он будет, наверное, как-то немножко так со стороны рассуждать над этими событиями. А в этом и есть особенность, наверное, подвига мученичества наших мучеников, близких нам хронологически, вот подвижников 20 века, о том, что для них это действительно была жизнь. И они жили Пасхой. И интересно, что до наших новомучеников служить на Пасху было положено в белом облачении. Почему из-за утреннего в белом облачении служится? А начиная с наших мучеников, да, вот Пасха нас служится в красном.
0: Как интересно, я не знал.
1: Да, вот такой есть интересный момент. Это вот наша традиция такая вот русская. Уже с 20 века она возникла, о том, что служить, да, вот мученики, так некая готовность, и это восприятие именно, да, пролить такую свою кровь в любой момент. И они жили, да, очень часто вот совершая в лагерях божественную литургию, и я еще застал священников, которые рассказывали о том, что был в их жизни как раз период, да, вот в советское время, когда они шли на службу, и внутренне слушатели совершали эту литургию последний раз.
0: Не знали, вернутся ли потом, да?
1: Да. То есть мы в любой момент могли приехать, увезти, и никто бы никогда бы не узнал бы, где, чего и как. У нас же многие вот новомученики, они просто как бы... Им же не говорили родственникам, что жив, не жив, да. Ну, там, говорили, что в тюрьме, хотя уже давным-давно расстреляли.
0: Да,
1: да. Да, вот такие же тоже они свидетельства есть.
0: Да.
1: Потом оказывается, да, там... Люди там в 50-е, в 60-е годы думают, что там выйдет человек из лагеря. Uh-huh. Да, вот момент, опять же, воскресения, uh-huh, да, Христова. А человек раз, оказывается, что он уже давным-давно. Uh-huh. Или кто-то наоборот, да, там по-другому как-то думали, что уже давным-давно скончался, не выходили. Поэтому, да, были такие и чудеса, которые происходили в этих лагерях. И для владыки, я думаю, говорить о смерти... от лени, когда с этим он постоянно сталкивался, да, видел всю эту несправедливость, когда такие моменты, когда владыки тоже там были, там спрашивали там про современное положение, он сам какой-то период был, он и рукоположен был как викарий святейшего патриарха Тихона.
0: Тихона, да.
1: Да, то есть часть дел как помощник, он помогал святейшему патриарху организовывать, да, вот управление. И он говорит, где же вот это, да, вот насколько вот эта ложь была, да, хитрость, что говорит, законодательство говорит о том, что церковь отделена от государства, а всех иерархов там заточали в лагеря. И для размышления как раз вот над вот этими, да, вот событиями, да, над Пасхой Христовой. Я думаю, что для него это было ключевым таким моментом его, наверное, внутреннего, да, такого, его переживания владыки Илариона о том, что Пасха — это действительно, это не смерть, это не окончание, да, жизни, а это действительно возвращение к жизни с Богом. И воскресение Христово действительно, вот как мы уже читали, является неким таким возвращением человека, да, к жизни с Богом, к тому предназначенному, как бы замыслу Божьему, который Господь действительно изначально для чего сотворил человека.
0: Вот владыка Илларион здесь несколько раз, вот, батюшка, да, обратили внимание, тоже проводит мысль о том, что Пасха, она связана с Рождеством Христовым. И в каком-то смысле Пасха – это действительно рождение, такое новое рождение, рождение уже в жизнь нетленную, в жизнь вечную. И, ну, вот это как-то вот перекликается с тем, о чем вы говорите, мне кажется, как раз, что это, по сути, такие праздники... Они об одном, в общем, что приход Бога в мир, Рождество, да, его вот богоявление в мир, оно очень, оно как бы повторяется еще раз уже в Пасхе, в его воскресении, но первый раз он рождается в мир такой вот разрушенный, вот распадающийся, да, а второй раз и он как бы вот страдает сам от этого мира, он несет на себе этот вот крест, а второй раз он рождается уже в мир, который получил вот эту прививку нетления, прививку жизни вечной. Он дает сам миру эту прививку. То есть это такие вот интересные наблюдения у него.
1: Да, да. Я, конечно, владыка Илларион, да, дай Бог, чтобы мы вот его глубину понимали, то, насколько он, да, пытается, сам осознал вот эту праздник, да, смысл праздника Воскресения Христова, чтобы нам тоже, размышляя над этими цитатами, тоже понимать глубину этого праздника, который, конечно же, относится и к каждому из нас.
0: Блаженство не внешняя награда. Блаженство есть внутреннее следствие добродетели. Добродетель есть здоровье души, а здоровый всегда счастливее больного. «Моя болезнь греховная исцелима», в этом убеждает меня Христово воскресение. «Мне открыто блаженство рая. Никто же дорыдает убожество, явися бо общее царство». Это цитата из слова Иоанна Златоуста пасхального, кажется, да?
1: Да.
0: «Явилась общая радость, ибо явилась надежда на нетление, на искупление от греховного тления. От смерти к жизни Христос Бог нас приведе. Египет остался позади, фараон погиб, впереди обетованная земля и нетленное царство, где обителей много, где радость вечная. Пасха нетления, мира спасения, Христос воскресе». Вот этими словами завершается слово священномученика Илариона Троицкого, которое мы сегодня читаем вместе с отцом Анатолием Гловацким, клириком Свято-Никольского храма города Химки. Оно, конечно, такое очень торжественное. Вот его, мне кажется, можно читать иногда даже, ну, не то чтобы вместо, но, может быть, вместе со словом святителя Иоанна Златоуста пасхальным, да? Вот оно какое-то понятное такое. Хорошо акцентирует те смыслы, которые заложены в празднике Пасхи. Вот понятно для нас сегодняшних.
1: Да, мы начали с того, что у нас были какие-то новые термины, которые, да, нам там были непонятны.
0: Нетление.
1: Нетление, да. А здесь он действительно подводит очень хорошее резюме, и он действительно, вот Пасха как некий переход, да, и действительно он действительно делает вот эту аналогию о том, что, да, действительно вот этот переход, да, Египет, под которым подразумевается место рабства, да, вот для человека, где он был работником страстей, да, где был фараон, да, как некий сатана, который его там заключил, держал там, издевался над ним. И через вот этот переход именно способность, да, вот как мостик, да, такой вот именно воскресение Христово дает нам спасение, дает нам, как евреи вышли из Египта, пошли в землю обетованную, так и мы тоже идем в эту землю обетованную, да, где не есть болезни, ни печаль, ни воздыханий, тяжких вздохов. Да. Соответственно, конечно же, вот это восприятие, да, владыкой, самим его, даже будучи в таких тяжелых испытаниях, сохранить вот этот настрой, вот эти ощущения о том, что Господь, Он близок, близок, так скажем, каждому из нас, и готовность человека быть открытым для Бога к этой прививке, да, через такое вот событие воскресения Христова, и самим тоже быть, давать внутреннее, да, такое согласие, желание проявлять на свое тоже воскресение, изменение.
0: Да, тут хорошо еще это перекликается, мне кажется, со словами апостола Павла, где он говорит, что вот когда вы были, жили в грехах, то вы были свободны от праведности, а теперь вы можете быть свободны как раз от греха и для жизни в праведности. То есть человек, ну, просто тот образ, который у священномученика Илариона в этих последних словах его послания, это, конечно, образ свободы, освобождения вот от власти этого фараона, от власти греха, от вот этой власти, которая тебя постоянно к земле пригибает и не дает тебе в небо посмотреть. Но свобода, это же такое тоже понятие, это свобода от чего и для чего. Вот здесь очевидно, что Пасха – это свобода как раз от греха и возможность жить, наконец, для праведности, которая тебя и оживотворяет. Но чтобы этой свободой воспользоваться, все-таки нужно человеческое какое-то вот произволение, да, это не автоматически происходит.
1: Вот, да, мне кажется, тоже очень интересная мысль о том, что, конечно же, человек тоже должен проявить свою заинтересованность, да, внутреннюю к этому процессу.
0: Да. То есть мы ждем, что Пасха, все, Христос воскрес, и мы теперь тоже должны воскреснуть. А нет, мы должны еще что-то сделать для этого, мы должны этой свободой воспользоваться.
1: Да.
0: Ну вот такое замечательное слово священномученика Илариона Троицкого, пасхальное слово, мы сегодня читали с дорогим батюшкой, с отцом Анатолием Гловацким, священником храма святителя Николая в городе Химки. Спасибо огромное за какое-то такое радостное, действительно пасхальное настроение, которое вот благодаря вам у нас в студии сегодня царит. И, конечно, благодаря святителю Илариону, автору вот этого пасхального слова. Поздравляем еще раз вас, дорогие друзья, со светлым Христовым воскресеньем. Желаем вам радости в этот вот пасхальный период, ну, впрочем, и в последующие дни тоже, потому что жизнь такая церковная, настоящая церковная жизнь, это, конечно, жизнь радостная. Вот дай Бог нам эту радость принести через не только пасхальные дни, но и сохранить ее потом. Да, постараемся.
1: Да.
0: Спасибо, Господь. Еще раз благодарим всех вас за внимание, за интерес, наверное, вот к тому, что мы сегодня обсуждали. И услышимся с вами через неделю. Напоминаем, это была программа «Почитаем святых отцов». Священник Анатолий Гловацкий, диакон Игорь Цуканов были у микрофона. Всего доброго. Христос воскресе.
1: Воистину воскресе.
2: «Почитаем святых отцов».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Когда мне было лет 10, я просила бабушку показать мне Бога. «Пожалуйста, баба, я хочу его видеть не на иконе. Ты познакомь меня с ним. Где он?» Бабушка смеялась над моими просьбами, но терпеливо объясняла мне все на практике. Она подводила меня к цветам. Они у нас в саду росли разные. Огромный бордовый цветок игольчатого георгина брала в руку, усаживала меня рядом и спрашивала: «Вот скажи, внученька, художник может так нарисовать вот эту капельку росы, живую бархатистость лепестков, чтобы ты ощутила аромат цветка?» «Нет, конечно», — уверенно отрицала я. «А как называют то, что рисуют художники?» Я задумывалась ненадолго, уверенно отвечала ей: «Творчество». «А ты не скажешь мне, почему именно этим словом творчество?» Ответить я не могла, и она продолжала: «Бог, он еще творец земли нашей. Все, что тебя окружает, создано Творцом. Все продумано до мелочей. Посмотри на красоту цветка. Дух захватывает. Красота создана Творцом для того, чтобы наши души открылись к добру и любви».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20-е годы 20 века. Москва. Главным детским праздником было Рождество, которое начиналось для нас накануне, в сочельник, 6 января. Всегда у нас была большая елка до потолка. Я помню, как ее приносили в дом, подпиливали и ставили в табуретку. Из кухни бралась табуретка, переворачивалась сиденьем к низу, и за ее ножки толстыми веревками привязывалась елка. Я даже помню еще старые елочные базары на Долгоруковской. Дровяной такой склад, где продавался уголь в рогожках, потому что все тогда еще ставили самовары. И там же, под Новый год, продавались елки. В начале 20-х годов у многих наших знакомых они были, но потом, в конце 20-х, елка уже была советской властью запрещена, закрыта, и у большинства кончилась, а у нас продолжалась всю жизнь. Не было года, чтобы мы не поставили. Хотя продажа была строго запрещена, все-таки можно было из-под полы купить небольшую елочку где-нибудь. А у нас, к тому же, был папин ученик и друг Андрей Александрович Губер, который, кстати, после войны стал главным хранителем музея имени Пушкина. И вот этот Андрей Александрович привозил к нам в Брюсовский небольшую елочку в чемодане, потому что в мешке уже нельзя было. За это штрафовали и отбирали.
0: Голоса

Они отыщут друг друга и глядя глаза, глаза, поймут, что этот мир принадлежал им.

0: Радио «Вера».
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь Тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из очерка «Старый Валаам». Осматриваем лесопильню, баню, на втором ярусе.

0: писарное, токарное, сверлильное, точильное, сушильное. И всюду кипит работа, всюду визжат станки. «Бог в помощь», — говорит провожающий нас монах.
1: Монах. От слова «монос» — «один, одинокий». Так называется христианин, всецело посвятивший себя Богу и принявший обеты нестяжания, то есть бедности, послушания, то есть согласования своей воли с волей Бога, и целомудрия, то есть соблюдение душевной чистоты и хранение себя от грехов плоти. Обет целомудрия подразумевает отказ от вступления в брак. Обряд посвящения в монахи называется постригом, поскольку сопровождается пострижением волос в знак служения Богу. Монашество возникло в III веке в Египте и в Палестине. Христианские подвижники удалялись в пустыню, чтобы проводить время в непрестанной молитве. Они отказывались от всех земных привязанностей, чтобы всецело устремиться к Богу. Основателем пустынножительства считается преподобный Антоний Великий. Рядом с отшельниками селились ученики, что впоследствии послужило основанием для создания общежительных монастырей. Основателями русского монашества считаются преподобные Антоний и Феодосий Печерские, создавшие в XI веке Киево-Печерский монастырь, первую монашескую обитель в России.

Радио «Вера». Светлое радио. Смерть Господа даровала нам бессмертие. Сойдя в ад, Он сокрушил его силы и разрушил его могущество. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Август 1866 года в Петербурге выдался теплым и солнечным. Лето словно не собиралось сдавать свои позиции перед наступающей осенью. Пожалуй, больше всех этому радовались американские дипломаты, приехавшие с поздравительной делегацией по случаю спасения императора Александра II от рук покушавшегося на его жизнь террориста Каракозова. Им Петербург представлялся политературным произведением, холодным, пасмурным, дождливым и туманным. И вдруг тенистый сад с беседками и цветниками, небывалой красоты, по пруду, усеянному лилиями, плавали прогулочные лодки, а в дальнем конце сада возвышалась стеклянная крыша оранжереи с пальмами и другой экзотической флорой. Такое великолепие предстало перед заокеанскими гостями в бывшем Лопухинском саду, где в их честь был дан торжественный прием. Все расходы взял на себя хозяин, богатый лесопромышленник Василий Федулович Громов. Когда Громов решил купить Лопухинский сад, многие его отговаривали. Территория сплошь заросла бурьяном, пруд обмелел, усадебный дом, хоть и просторный, изрядно обветшал и покосился. Но Василия Федуловича это совсем не пугало, и участок на Аптекарском острове он все же приобрел. Вскоре заброшенный Лопухинский сад невозможно было узнать. На его просторных аллеях били фонтаны, а к реке спускалась небольшая пристань, с которой можно было отправиться в приятное путешествие по каналам на паровом прогулочном катерке. На месте старого дома появился сказочный деревянный терем-дворец. Одним словом, сад стал настоящей жемчужиной Петербурга. И хотя официально именовался Громовской дачей, на самом деле был открыт гостеприимным хозяином для горожан, полюбивших бродить по шуршащим гравием дорожкам парка. Василий Федулович был всегда рад посетителям. Он распорядился, чтобы для тех, кто приходил погулять в его саду, были устроены бесплатные буфеты с ватрушками и бутербродами, а каждой даме при входе галантный привратник преподносил букет цветов. Но Громовская дача была не только прекрасным местом для прогулок. Это был, как сказали бы сегодня, еще и крупный очаг культуры. Василий Федулович, хоть и происходил из откупившихся крепостных крестьян Орловской губернии, эстетический вкус имел превосходный. На втором этаже особняка он устроил картинную галерею, в которой выставлял произведения из своей богатейшей коллекции. Несколько раз в месяц для всех желающих здесь устраивались концерты артистов Мариинского театра. С большим вниманием и участием относился Громов к людям, стесненным в средствах, бедным и обездоленным. Он давал кров и пищу неимущим студентам Санкт-Петербургской консерватории, открыл при городской Александровско-Сыпной больнице детский приют. Именно Василий Федулович выделил средства на перестройку Смольного Воскресенского собора и сделал большое пожертвование на строительство Свято-Духовского кафедрального собора в Петрозаводске. Благодаря щедрым вложениям Василия Громова появились коммерческое училище и столовая для бедных в Кронштадте, женское училище в Ладейном поле и гимназия в Новгороде, школа для девочек в Павловске и Преображенское церковно-приходское училище в Ревеле. В самом начале Крымской войны Громов оплатил постройку 10 грибных канонерских лодок, которые передал морскому министерству, за что был удостоен ордена Святого Владимира 4-й степени. Домой из России американские послы привезли ярких матрешек, расписную деревянную посуду и фото Василия Федуловича. Они специально попросили его у Громова на память и, показывая своим знакомым, говорили: «Это фотография настоящей русской души, щедрой и бескорыстной».
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Кулумзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. Второе десятилетие 20 века. Санкт-Петербург. До 12 лет брата Юрия и меня не брали на ночную пасхальную службу. Но мы с ним установили целый ночной ритуал в пасхальную ночь. Мы получали из кухни маленький кулич, маленькую творожную пасху и ломтики какого-нибудь мяса. В четверг днем мы всегда красили яйца и откладывали несколько штук для себя. Перед тем, как идти спать в Великую Субботу, мы накрывали в детской маленький пасхальный стол и ставили будильник на без пяти минут 12. Все взрослые уходили в церковь, ночью нам никто не мешал. Проснувшись по звонку будильника, мы открывали форточку и, затаив дыхание, слушали. Ровно в 12 из монастыря памяти отца Иоанна Кронштадтского раздавались удары колокола, и звук этот подхватывали колокола в других церквах. Мы становились перед иконой, где уже горела лампадка, пели вдвоем «Христос воскресе из мертвых», христосовались друг с другом, обменивались заранее приготовленными подарками и садились за наше пиршество. Позже Юрия стали брать на ночную службу, а со мной разговлялся мой отец, если был болен и не мог пойти в церковь. Потом он говорил, как хорошо ему было.
0: Голоса

цветочек ситцевый, слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Светлое радио. Жизни сладостные тайны обнимают все творение. Этот мир стихотворение об одной любви бескрайней. Но так часто мы бываем в этом мире не такими. Я слезами обливаюсь над объятиями людскими. Архиепископ Иоанн Шаховской.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В конце марта на Республику Дагестан обрушились сильные ливни. Жилые дома в регионе оказались затоплены, многие мосты разрушены, а дороги размыты. Повреждения в системе водоснабжения привели к тому, что вода в кранах стала непригодной для питья. Сегодня далеко не все жители республики могут добраться до магазинов или торговых точек, чтобы купить бутилированную воду. Особенно тяжело приходится пожилым, семьям с маленькими детьми и людям с инвалидностью. Поддержать тех, кому после чрезвычайной ситуации понадобилась помощь, решил Банк еды «Русь». Более 12 лет он доставляет еду, воду и вещи первой необходимости нуждающимся. Сейчас волонтеры привозят в отдаленные населенные пункты не только воду, но и предметы гигиены, дезинфицирующие средства, резиновые сапоги, фонари и зарядные устройства. Проект открыл сбор для тех, кто пострадал в результате стихийного бедствия. Поддержать его можно на сайте Банка еды «Русь». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: «Кто ты?» – спрашивают дети мира сына, душа моя девственная. Ибо видит, что ходит он среди них, как царь среди рабов. И, внимая властным словам, его не разумеют. И видят могущество его дел и наполняются страхом. И чувствуют силу, исходящую от него, и приходят в смятение. А сын твой, прекраснейший из сыновей человеческих, с чистыми очами вола, с кротостью ягненка, с силой льва, с зоркостью орла и ликом ангела, отвечает: «Я есмь истина. Я пришел от истины, чтобы принести дары от истины, и возвращаюсь к истине. Если бы вы имели в себе истину, то узнали бы меня и не стали спрашивать, кто ты. Воистину, если не можете сказать, кто вы, как тогда поймете, когда скажу вам, кто я? Все вы – ничто. Вы словно сон, отделенный от спящего. В постоянстве не находитесь 2 секунд во времени, 2 шагов в пространстве. Как дым над озером витающий, тень которого пляшет по воде, так и жизнь ваша – праздная и призрачная пляска теней. Еще не забываете вы произносить слово «истина», но только то вам и осталось от истины. Свечение предметов называете вы истиной, подобно вечному узнику, понаслышке знающему о солнце, солнцем светлячка называющим. В того, кто познал истину, истина вселяется, и он становится с ней одно. Истина дарует цельность и восполняет. Ложь дробит на куски и в пыль человека перемалывает. Как пепел древесный, развеянный, уже не сможет узнать цветущее дерево, так и вам не узнать меня. Поистине я есмь истина. Вчера и сегодня и завтра, одна вовеки. Дух истины, который есть со мной, он говорит через меня, он живет во мне. Без него я был бы ничто, как и вы. Но присутствием его во мне я тот, который есть. Сошел я с высоты, словно ливень, чтобы наполнить пересохшее русло реки, которое вы все продолжаете звать рекою. Те, что приходили прежде меня, приносили законы, я же несу истину. Те, что были прежде меня, очищали русло от присохшей грязи и приуготовляли его для принятия воды, но воды не могли дать. Я же даю воду и наполняю русло и оправдываю ими реки. Не для того пришел я в сушь вашу, чтобы учить вас из-под земли добывать воду, но пришел я, вода живая, чтобы дать напиться жаждущим. И не затем пришел я, чтобы учить вас выпекать хлеб, но пришел я, как хлеб, всем алчущим. Не для того сошел я во тьму вашу, чтобы научить, как делать свет, но чтобы светить вам. Се солнце, свет меньший, чем я, и не учит оно светить, но светит. Не для того сошел я в призрачное царство теней, чтобы показать вам, где явь, но для того, чтобы стать явью в селениях, где обитают пустота и смерть. Воистину, не для того пришел я, чтобы стать вам учителем мудрости, но самой мудростью. Кто меня не приемлет, тот не ест, не пьет, не дышит, и значит, не становится он со мной одно. Тот вне меня остается, вне жизни и вне истины.

0: Светлое радио. Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Бежен луг. Я поглядел кругом. Торжественно и царственно стояла ночь. Сырую свежесть позднего вечера сменила полуношная сухая теплынь. И еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях. Еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе. Она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая по направлению Млечного Пути, и, право глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег Земли.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века». Расскажу о Михаловне. Так у нас ее все звали. Потом мы узнали, что имя Михаловны – Мария. Но Михаловна – это имя очень шло к ее доброму, простому, бесхитростному, спокойному лицу. Михаловне было около 70 лет. Она разносила по домам масло для лампад. Этим и жила. Мы, дети, очень любили, когда приходила Михаловна. Полюбуешься ее лицом, послушаешь ее разговор и получишь зарядку для души. Входя в квартиру, она всегда говорила: «Мир этому дому! Бог милости прислал!» Однажды ее спросили: «Михаловна, какие же милости прислал Бог?» А Бог всегда присылает милости. Вот сейчас Он прислал деревянные маслица, значит, будут гореть перед иконами лампадки. Милости Божии всегда идут к нам, только мы их не замечаем, и как малые дети все капризничаем. Вот когда в жизни задумаешься, как же быть, пойди в храм Божий, и там получишь ответ на свою думу. И пошлет тебе Господь в нужный час нужного человека, и все устроится к лучшему, и даже лучше, чем было. От кого же в храме получишь ответ, Михаловна? Да от Господа. Только слушай внимательно службу и молись, и получишь ответ. Я тебе скажу хоть о себе. Муж помер, осталась я одна. И стала я думать, как же мне жить. Задумала открыть лавку, и все смекаю, как и чем торговать, да где товары брать. Стала я молиться: «Господи, вразуми, Матерь Божья, настави». Пришла в церковь, и там молюсь еще усерднее. И тут слышу ответ. Диакон Евангелие читает: «Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу. Марии же благую часть избра, я же не отымется от нея». Вот и думаю, куда же я в суету лезу, когда нужно избрать благую часть, больше слушать Слово Божье. Стану торговать, некогда будет и в храм Божий сходить, все будешь стремиться на торговлю свою. Забросить надо эту свою думу о торговле, а заниматься тем, что к Богу ближе. Так и решила, о лавке больше не думать. И сразу как будто камень с меня свалился. Легко на душе стало. Значит, дошел до меня Божий голос. Вот так я и получила в церкви ответы на мои думы. И послал мне вскоре Господь нужного человека, и стала я разносить масло по домам. Слава тебе, Господи!
0: Голоса.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера.
1: Как на сердце вдруг стало тихо среди наскучившего дня. Наверное, кто-то помолился душою чистой за меня. Наверное, кто-то незнакомый, далекий, старый и простой мой образ вспомнил, промелькнувший своею тихою мечтой. Владимир Полей.

0: Радио «Вера».
1: Гулко звуки колокольные улетают в твердь небес. За луга, за степи вольные, за дремучий темный лес. Миллиардом звуков радостных льет певучая волна. Вся мгновений дивных, сладостных, ночь пасхальная полна. В них, в тех звуках, миг прощенья, злобе суетный конец, беспредельного смиренья и любви золотой венец. Лидия Чарская.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В наши дни большинство принимающих крещение – дети. В древней церкви было иначе. Большая часть крестившихся в первые три века христианства являлись взрослыми людьми. Они долго готовились к тому, чтобы стать членами церкви. Период подготовки мог длиться для них от полугода до трех лет. Крещение в древности было приурочено к большим праздникам, обычно к Рождеству или к Пасхе. Готовых к принятию христианства в те времена крестили группами в особых крестильных храмах – баптистериях. После крещения новые христиане шли все вместе в главный храм на богослужение. В руках они несли свечи и дружно пели «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Елица во Христа крестистися» поется в православных храмах и в наши дни, в том числе и при совершении таинства крещения. После того, как во время крещения человека трижды окунут в освященную воду и помажут святым миром, то есть освященным маслом, священник дает ему зажженную свечу и трижды обводит вокруг купели. При этом священник поет «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Эта фраза вошла в чин крещения из текста послания апостола Павла к Галатам. Переводится песнопение на русский язык так: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облекся», то есть посвятил Христу себя. Данные слова используются при совершении крещения не случайно. До начала IV века христианство было на территории Римской империи запрещено. Принадлежность к церкви была причиной для тюремного заключения и даже смертной казни. Принимая крещение, человек понимал, какими могут быть последствия такого его шага. Он обещал быть верным Спасителю до самой кончины. Поэтому и пелись после погружения в купель слова апостола Павла: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облекся», то есть посвятил себя Христу.
1: Песнопение «Елица во Христа крестистися» исполняется не только при совершении таинства крещения, но и на литургии. Но не на каждый, а в дни некоторых праздников, на Святую Пасху и во всю светлую пасхальную неделю, а также в день Святой Троицы, на Рождество Христово и Богоявление, в Лазареву субботу и в Великую субботу. Во времена Древней Церкви крещение новообращенных в христианство совершалось преимущественно в дни перечисленных праздников. В наши дни такой традиции уже не существует, но пение «Елица во Христа крестистися» напоминает нам о том, что такая особенность когда-то в жизни Древней Церкви существовала. Давайте послушаем песнопение «Елица во Христа крестистися» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Семья вместе» работает в России больше 30 лет. Он помогает детям и родителям не разлучаться во время длительного лечения. Для этого у фонда есть семейный дом в Казани и комнаты пребывания в 5 больницах страны. А 2 года назад организация начала строить бесплатный семейный дом в Москве. После его открытия летом 2026 года там смогут ежегодно останавливаться до 1500 семей из регионов России. В прошлом году в семейном доме фонда в Казани оказалась Гильдания с сыном. Они приехали из Набережных Челнов. Все началось с шишки на голове у ребенка. Обследование показало наличие злокачественной опухоли, которая разрушала череп мальчика. Ребенку понадобилась операция и длительное лечение в столице Татарстана. На время терапии женщина с сыном поселились в семейном доме на территории больницы. Условия там не похожи на больничные палаты. Это домашняя обстановка с уютной спальней, кухней, игровой зоной и личным санузлом. Гильдания вспоминает, что такая помощь оказалась важной не только для ребенка, но и для нее самой, поскольку серьезный диагноз и длительное лечение без поддержки пережить сложно. После курса химиотерапии врачи дали сыну Гильдании позитивный прогноз, в том числе отметив благоприятные условия пребывания мамы и ребенка на территории больницы. Чтобы как можно больше родителей могли быть рядом с детьми во время лечения, фонду «Семья вместе» нужна поддержка. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.